Буду делать все, как умею. Стань книгой, ложись в мои руки. Стань песней.